В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

σε δωμάτιο.

тикет с тобой до пика. Большие риски, мои же руки плохие, мысли плохие, звуки плохие.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Китайские автомобили все чаще появляются на российских станциях технического обслуживания. За первую половину нынешнего года число таких визитов в автомастерские существенно выросло. Так в чем же причина? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Наплыв китайских автомобилей в автосервисы объясняется не их плохим качеством, а резким ростом продаж и развитием вторичного рынка. Большинство визитов на СТО – это плановое обслуживание или подготовка к продаже, а вовсе не ремонт поломок. Надежность китайских машин сегодня сопоставима с другими иномарками, поскольку они успешно выдерживают большие пробеги, а стоимость их обслуживания растет крайне медленно, всего порядка 5% в год, что делает их эксплуатацию вполне себе доступной. Рост доли китайских брендов вынуждает сами станции техобслуживания менять свои бизнес-модели. Если раньше сервисы были заточены под европейские и японские стандарты, то сейчас происходит массовое переобучение персонала, закупка диагностического оборудования, специфического для программного обеспечения китайских автопроизводителей. Это, в свою очередь, создает здоровую конкуренцию, поскольку стоимость нормочасов для китайцев остается сбалансированной, а доступность запчастей, как оригинальных, так и качественных аналогов, продолжает расти, несмотря ни на что. Тот факт, что владельцы не избавляются от машин из-за дороговизны ремонта, свидетельствует о формировании лояльности к брендам из Поднебесной. Покупатели, которые в 2022-2023 годах перешли на китайцев, что называется, вынужденно, сегодня делают свой осознанный выбор в пользу обновления модели того же производителя. Это означает, что детище китайского автопрома успешно прошли проверку российскими дорогами, да и климатом. В ближайшие годы мы с вами увидим, что называется, взросление парка. Если сейчас на сервисах преобладают машины до 3 лет, то к 2027-2028 годам доля автомобилей с пробегом свыше 100 тысяч километров железобетонно значительно увеличится. Это станет настоящим тестом для долговечности, для узлов и различных агрегатов. Однако текущая статистика по таксопаркам дает оптимистичный прогноз. При соблюдении регламента обслуживания китайские автомобили способны стать полноценной заменой ушедшим западным брендам, обеспечивая предсказуемую стоимость владения на длинной дистанции.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок сервисных услуг перестал воспринимать китайские автомобили как временное явление, поскольку сегодня это уже можно смело назвать фундаментом российского автопарка. А высокая активность на станциях техобслуживания – это признак не кризиса надежности, а высокой интенсивности эксплуатации нормального жизненного цикла современных транспортных средств. По информации аналитического агентства «Автостат», в середине нынешнего года автопарк России пополнился до почти 3,5 миллионов легковых автомобилей китайского производства, что составляет более 7,5% от общего числа зарегистрированных в стране машин. Таким образом, почти каждое 14-е транспортное средство в нашей стране сегодня китайского производства. В рейтинге брендов лидирует Хавейл, который реализовал более 690 тысяч своих единиц. За ним следуют Чири 662,5 тысячи единиц и Джили 576 тысяч единиц. Также в пятерку наиболее популярных марок вошли Чанган и Лифан. Среди конкретных моделей абсолютным фаворитом стал Хавейл Джолион. Его приобрели 275,5 тысяч штук. В список массовых китайцев также попали Чери Тигу 7 Pro Max, Джили Манжара и Джили Кулры, а также Хавейл F7, Амода C5 и Черри Тигу 4 Pro. Вот такая вам информация в пути, друзья. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
4: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
6: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
4: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8-952-958-6207.
6: Ловите волну с «Лиски Тур».
5: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель» – проверенная надежность.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья. Доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. В студии Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Будем вас пробуждать. Что еще будем делать?
0: Активизировать все зоны мозга, чтобы поднялось настроение, было хорошее самочувствие и работоспособность высокая.
1: Как хорошо она сказала.

0: Пятый день третьего летнего месяца на календаре, он же среда, он же экватор трудовой недели.
1: Он же август, он же утро, рабочий день, все завариваем себе кофе, чай, какао, кто в машине, может быть, у них термокружка, в общем, что-то...
0: А энергетики можно?
1: Не нужно, мы вместо энергетиков будем в ваших динамиках звучать.
0: Это утреннее шоу «Разбудильник», вот энергичный, бодрый, с приветами, с поздравлениями, ну и, конечно же, с интересным розыгрышем.
2: Реклама на радиопортал.
3: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
9: Нора. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
10: Да и нам с папой Нора очень нравится.
11: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
12: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. И, пожалуй, давай, Леш, начнем
0: с приветов.
1: Что они уже прилетели, и они такие милые. В общем, как всегда, нам написал огнедышащий тапок. Привет, «Радиопортал» и «Новый Воронеж». Желаю замечательной среды.
0: Тапку привет, хорошего дня.
1: Вот, а я вот это очень хотела прочитать. Меня улыбнула Сергей с правого берега Дона. Пишет: «Доброе утро, мои обезьянки. Кушайте бананы, вы супер».
0: Ну, спасибо.
1: Вот просто, видимо, у Сергея такое сегодня настроение.
0: Игривое,
1: да.
0: Серега, привет тебе, лови на правый берег Дона. Полетел.
1: Да, мы даже не обижаемся, мы еще те обезьянки.
0: Мы рады этому.
1: Мы рады, да. Даня пишет: «Доброе утро, желаю всем хорошего настроения и здоровья».
0: Вам тоже привет, Даня, хорошего дня.
1: И тут еще прилетел на крыле самолета нам привет. Васо на связи, Галина пишет: «Бодрое утро, «Радиопортал».
0: Это традиционный авиационный привет, да?
1: Да, да. Ну, Галина, если вы останетесь с нами, вы сегодня, может быть, даже песню услышите традиционно авиационную.
0: Да, для вас подготовим, оставайтесь на любимой частоте. Ну, самолеты собирать под музыку «Радиопортал» — это, по-моему,
1: конечно,
0: круто.
1: Представляешь, в ангаре звучит такой.
0: Ну вот действительно, нас слышат все.
1: Все, не обманываем, друзья.
0: Партнер «Разбудильника» сегодня — «Ледовая арена Остальная». «Ледовая арена Остальная» — это массовые и спортивные катания, прокат коньков, заточка коньков, тренировочные занятия для детей по хоккею, тренировочные занятия для детей по фигурному катанию, аренда для проведения спортивных мероприятий, аренда зала оздоровительной гимнастики, тренажерный зал, занятия йогой, а еще танцевально-спортивная студия. И все это «Ледовая арена Остальная». Друзья, поскольку у нас спортивный партнер сегодня, подарки будут тоже спортивные. Абонемент в тренажерный зал, который находится в «Ледовой арене Остальная», либо на выбор победителя абонемент на 4 занятия йогой Айнгара.
1: Давай, йогу изображай. Ну, ты уже спортзал показал.
0: А вот...
1: С утра не гнуться, да?
0: Не гнуться. Слушай, интересное событие произошло сегодня, в среду, 5 августа. Ну, не в среду, ну ладно. Давай вот так. 5 августа какого-то года... В какой-то день недели была образована деревня под названием «Синие кусты». Как тебе такое название?
1: Классно. А у нас где-то в Воронежской области есть синие лепяги, да? По-моему, так ударение.
0: Ну, или лепеги, не
1: или
0: знаю.
1: Или лепеги. Вот забыла периодически. Уточняю, как это, и забываю. Синие кусты. Синие кустинцы. Кустянцы.
0: Ну, вообще, синие кусты тебя не смущают?
1: Меня смущает очень много.
0: А как народ пришел к этому названию?
1: Меня смущает очень много названий в нашей большой и необъятной стране.
0: Вот, об этом мы предлагаем вам сегодня поговорить, дорогие проснувшиеся и слушающие. Давайте придумаем смешное название для новой деревни в России. Ну вот, я не знаю, какое-нибудь оригинальное, креативное, и за это мы подарим вам подарок от «Ледовой арены Остальная».
1: Мы ее территориально в Воронежской области расположим.
0: Абсолютно. Нет, в России. Давай.
1: В России,
0: вот.
1: Да.
0: В России.
1: А где-то в России.
0: Новое, смешное название для деревни в России. Вот вне эфира я Лане рассказывал, что мой папа родом из Липецкой области. Там есть город Грязи.
1: Угу. Грязинский район. Это уже, знаешь, впечатляет.
0: Да.
1: Да.
0: Грязинский район, село Верхний Телелюй. То есть есть Верхний Телелюй, есть Нижний Телелюй, серьезно.
1: А средний есть.
0: А вот среднего и просто Телелюя нет. А есть еще там речка, Телелюйчик.
1: Телелюйчик, ласково-то как.
0: Да. Вот, друзья, об этом предлагаем сегодня поговорить. Смешные названия для новой деревни, как мы решили уже, в России. Масштабно будем работать сегодня. 839-405-4945. Ждем ваши сообщения.

0: погода, но какое наше лето, наше лето, наше лето.
1: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
2: Ох, дорогие проснувшиеся и слушающие, сегодня мы отмечаем грандиозный праздник. День села Синие Кусты. Есть такое село.
3: На наш праздник не приедет там Олег Газманов с оператором.
2: Да, мы тоже не поедем туда. Мы здесь, в Нововоронеже, на радиопортал на 103.1 FM, придумываем какой-то оригинальное, креативное, ну и самое главное, смешное название для нового села в России. 8-3-9-405-49-45. Мессенджер Макс, СМС, ждем ваше сообщение. За самое классное подарим подарок от нашего партнера Ледовой арены «Остальная».
3: Но вот тут я обратилась ко всезнающему интернету, чтобы он рассказал мне о существующих названиях. И я тебе могу сказать, что фантазия человеческая, она безгранична. Но явно на чем-то основывалась. Вот у нас же есть где-то в Воронежской области Гнилуша, да?
2: Гнилуша, это река. Там... Нет?
3: Но там, по-моему, еще населенный пункт есть такой.
2: Хорошо. Нет?
3: Ну ладно, что мне подсказал товарищ интернет? В Тверской области есть большие пупсы.
2: Угу.
3: А в Краснодарском крае веселая жизнь. Есть хутор, но это да. Особенно, когда едешь уже с юга домой, есть дорожный знак, написано «Веселая жизнь» и перечеркнуто.
2: Вот закончилась веселая жизнь.
3: Закончилась, да. Вот это, знаешь, как подытожили твой отпуск.
2: Слушай, ну у нас здесь есть веселый тоже поселок или что-то такое вот недалеко, на правом берегу Дона.
3: Ну когда называли, почему?
2: Ну, веселая жизнь.
3: Ну, значит, было, да. Вот в Ярославской области есть Бухалово. В Саратовской области есть Лох, в Ивановской, Тульской, Нижегородской есть Хреново или Хреново. У нас тоже недалеко ушли от этого. В Архангельской области есть Морозилка, в Республике Коми Мутный Материк, в Удмуртии Балдейка, а в Забайкальском крае Хохотуй.
2: Вот, хохотуй, рататуй, классно. Уже есть у нас сообщение. Слушай, мне кажется, тема такая интересная. Вот, к примеру, Мария нам написала смс-ку. Она предлагает назвать село Лысые Пчелы. Как тебе такое?
3: Неожиданно, да, неожиданно.
2: Лысые Пчелы. А как сельчан будут звать? Лысопчеляне?
3: Лысопчелинцы? Это множественное... Значит, тогда жительница села Лысые Пчелы. Вот, очень длинно. Даня пишет: деревня Дураково.
2: Так, хорошо, может такое быть.
3: Возможно, да. Илья пишет. А, Илья нам пишет: привет, Алексей и Лана, привет всему Нововоронежу. И особый привет одному московскому перцу и двум перчинкам. Пусть работают поменьше. Ну, тоже деревня может быть такая, московский перец или перчинка.
2: Московские перцы, вот так, да?
3: Да, московские село, перцы, московские в Подмосковье перцы. Где-нибудь там новое образование.
2: Вполне возможно. Юля написала нам: Старая Тумба, она предлагает назвать село. Старая Тумба.
3: Кстати, заметь, у нас, да, много используется вот двойное, когда название старое или новое.
2: Да.
3: Старое или новое.
2: Старый оскол есть, а вот новый оскол существует ли? Прям вот новый оскол.
3: Вот ты мне сейчас задал вопрос, мне кажется, существует.
2: А ты пока...
3: Надо проверить.
2: Проверь, узнай, поинтересуйся. Я продолжаю. Анастасия пишет нам: хоп-стоп-кабачок.
3: Вот это... А это как раз августовский.
2: Да. Вот, классно, Любовь написала: Мямликина или Мямликина? Мямликина, наверное.
3: Мямликина.
2: Мямликина.
3: Слушай, ну, не подвела моя память. Новый оскол есть, город Белгородской области?
2: Есть, да?
3: А просто ты так на меня посмотрел, я уже начинаю в себе сомневаться.
2: Нет, ну вот обычно там верхний, нижний, да?
3: Да.
2: Старый, новый. И не всегда есть. Вот бывает верхний, а нижнего нет. Есть новый, а старого нет.
3: А, значит, новый, старый, а в нынешнее время когда существующий? Это как назвать?
2: Настоящий.
3: Настоящий. Настоящий этнал. Оскол. Настоящего оскола нет.
2: А Воронеж? Есть Воронеж, есть Нововоронеж, а Старого Воронежа нет.
3: Нету, нету. Есть свободное название, как свободная касса. То есть это название еще можно.
2: Ну, как бы футуростальный тоже непонятно для многих, да? Вот такое оригинальное название на самом деле.
3: Остальная, да, а остальная часть.
2: Все приезжие, с кем я общаюсь, они читают, что Ледовая арена остальная. И они спрашивают, что это за название у вас такое?
3: Ну, вот не вся часть здесь представлена, остальная здесь.
2: А я уже включаю гида, историка, и рассказываю. А вот у нас здесь, ну и все остальное.
3: Ну, знаешь, эта тема такая скользкая, потому что жители, кто здесь дольше, чем мы с тобой, обитают на этой территории, тебе расскажут, что остальный был немножечко в другом направлении.
2: Да это не важно. В честь хутора назвали, и это уже достаточно. Партнер из будильника сегодня — Ледовая арена остальная. Друзья, у нас есть подарки. На выбор победителя: абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгара. Придумайте смешное название для новой деревни в России. Напишите нам в мессенджер Макс на номер 839-405-4945.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти. Раздают позитив, бесплатно берите. Ланна Вершинина и Алексей Никитин.
8: Доброе-доброе утро, дорогие друзья. Все, кто проснулся и подключился к самой веселой волне — Радиопортал.
9: Да, сегодня мы придумываем смешное название для новой деревни в России. 8. Это номер 3-9-405-49-45. Да все его уже знают. Летят сообщения, мы читаем. Вот Наталья нам пишет: доброе утро, Алексей и Лана.
8: Доброе.
9: Наталья, и вам доброе. Знаешь, какое название? Какое? Безглютеново. У каждого жителя кулинарный блог. Безглютеново.
8: О, как интересно, да.
9: Деревня Безглютеново.
8: Безглютеново. Так. Классно. Так даже еще и не могла подумать.
9: Рима пишет: нижние кринжи. А вот это тоже хорошо.
8: Главное, современно. Нижние кринжи.
9: Нижние, ну почему-то да.
8: Ну, может, и верхние где-то есть.
9: Есть еще у нас от Ирины сообщение в Максе, я вижу.
8: В Максе у нас от Ирины сообщение с поздравлениями.
9: Давай.
8: Она пишет: доброе утро, Алексей и Лана. Хочу поздравить с днем рождения мою любимую маму Ларису Константиновну.
9: Лариса Константиновна, это вам в честь вашего дня рождения.
8: Любимая наша, будь всегда такой же живой, молодой и красивый, а самое главное — счастливый, пишет Ирина для своей мамы.
9: Мы присоединяемся, поздравляем, всего самого лучшего и светлого.
8: Светлого, да.
9: А я отвлекся на сообщения, они летят, но мы их оставим на следующий час. У нас уже Коля Иванютин переобувается там в тапки, да, Коля, заходи. Он принес какие-то хорошие новости, надеюсь, позитивные. Ну, улыбается.
8: Но значит, мы только хорошие ждем.
9: Значит, все будет хорошо, друзья. Ну, а вы пока накидывайте варианты. У нас борьба сегодня за подарки от нашего партнера «Ледовая арена». Остальное мы придумываем смешное название.
8: Самое-самое необычное. А может быть, даже не придумаем. Вдруг вы что-то вспомните, когда-то проезжали. Особенно, когда, если товарищи автомобилисты, вот это любимое занятие — читать знаки. Там удивляешься.
9: Смешные названия деревень, поселков и всего остального, но лучше придумать, мне кажется. Вот за придуманное подарок будет.
8: Ну да, придуманное, сгенерированное где-то в России.
9: Где-то в России находится деревня, ну, я не знаю, Криворукова, например.
8: Там и Кривоногово рядышком, недалеко.
9: Друзья, ждем ваше сообщение. 839-405-49-45. Коля, заходи.

0: В Новом Воронеже 8 утра.
1: Вот оно какое наше лето. Вот оно какое наше лето. Наше лето, наше лето.
2: Радиопортал. Радиопортал 103.1 FM.
3: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
4: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне подписал закон, распространяющий действие системы обязательного страхования вкладов на электронные денежные средства клиентов в банках. Соответствующий документ вступит в силу через 180 дней. Сейчас в случае отзыва у банка лицензии базовый размер страхового возмещения по вкладам составляет 1 400 000 рублей, однако деньги на электронных кошельках этой защиты не имеют. Новый закон устраняет этот пробел, распространяющийся на ЭДС гарантии системы страхования вкладов по тем же принципам, что действуют для вкладов и банковских счетов. Но для этого владелец электронного кошелька должен пройти идентификацию, полную или упрощенную. На анонимные электронные кошельки страховая защита распространяться не будет. Одновременно предусматривается, что требования физлиц по договорам перевода электронных денежных средств будут удовлетворяться в первую очередь. В России в ведении МЧС передаются полномочия по утверждению правил противопожарного режима, порядка расчетов пожарного риска и критериев отнесения населенных пунктов и детских лагерей к зонам риска лесных пожаров. Кроме того, МВД наделяется правом утверждать порядок перевозки детей в автобусах по согласованию с Росавтодором, правила сдачи экзаменов на права, выдачи и возврата водительских удостоверений, а также сможет устанавливать правила проведения техосмотра, порядок его организации для автобусов и будет вести единую информационную систему техосмотра. МВД также будет устанавливать порядок осмотра машин при регистрации, требования к должностным лицам и порядок изготовления номерных агрегатов, а размер платы за сведения из реестра останется за правительством. В России теперь запрещено строительство капитальных объектов, в том числе жилых домов, больниц и школ, в зонах затопления и подтопления. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. В Водный кодекс и закон о безопасности гидротехнических сооружений добавлены изменения. Новый закон запрещает любое капитальное строительство в зоне паводков, а также освоение таких территорий под капитальное строительство. К объектам капитального строительства, в частности, относятся жилые дома, общественные здания, офисы, больницы, школы, а также производственные и административные здания. Исключение в законе сделано только для капитальных сооружений инженерной защиты, предназначенных для защиты территории и объектов от затопления. Жара, обезвоживание и яркое солнце чаще всего провоцируют приступы мигрени летом, сообщила врач-невролог Эльмира Зайнетдинова. По ее словам, играют роль перегрев, недостаток воды, яркий солнечный свет. В жару мы потеем и, соответственно, теряем воду, поэтому обязательно пьем больше жидкости. Гипоталамус – это часть мозга, которая отвечает за теплообмен. И яркое, слепящее солнце – нередкий триггер в обычной жизни. Чтобы снизить риск приступов мигрени, врач рекомендовала пить больше воды, по возможности оставаться в прохладных помещениях и не выходить на улицу часы максимальной жары без необходимости. Если нельзя избежать пребывания на солнце, следует использовать головной убор и солнцезащитные очки. Курс доллара на сегодня 81.13, а курс евро 93.58. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
3: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, дорогие друзья!
1: Всем позитива, отличного настроения, ну и, конечно же, классной, шикарной летней среды. Это утреннее шоу «Разбудильник» в студии Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: Всем хорошего дня!

0: А утро сегодня шикарное, праздничное. Лана Вершинина поймала ха-ха у нас. Мы отмечаем непростой праздник.
1: День села Синие Кусты.
0: Да, ура, ура, Синие Кусты.
1: Да, и к нам на выступление не приехали на День села.
0: Сергей Лазарев не приехал.
1: Да, Филипп Киркоров.
0: Не приехал.
1: Валерий Леонтьев не смог. Ну вот что получилось, то получилось, дорогие друзья.
0: Мы придумываем сегодня смешное название для новой деревни в России. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и СМС на номер 839-405-4945. За самое остроумное и креативное название мы подарим подарок на выбор от нашего партнера Ледовая Арена Астальна. Абонемент в тренажерный зал, либо абонемент на 4 занятия йогой Айнгар. Итак, у нас есть сообщение. Вот Миша пишет нам: «Доброе утро, портал. Предлагаю назвать деревню Надой».
1: Надой?
0: Надой, нормально, круто.
1: Надой, удой. А вот смотри, тут очень прям практически перекликается. Ирина решила назвать, она пишет: «Доброе утро, я бы назвала новую деревню Нетудаева». А можно Нетудой? Надой и Нетудой.
0: Да, Нетудаева, классно.
1: Да, вообще мое любимое название села... Ирина, простите, мы не уточнили, опять же, Лепеги или Лепяги, Синие Лепеги в Воронежской области. А еще в Воронежской области есть Хреновище, Яндовище, Дракино, Бычок, Чулок и Пирамида.
0: Вот Дракино знаю, это где-то вот здесь, рядом, да. Где Давыдовка, а
1: Бычок, Чулок и Пирамида? Бычков в чулках мы еще пока не встречали.
0: Это, знаешь, как прозвище каких-то детсадовских... бандитов. Бычок, Пучок.
1: И Пирамида. А Пирамида — это такой грузный, большой, полный мальчик, да? Который,
0: да,
1: вот, если что, может и ударить.
0: А, Бычок, Чулок здесь и Пирамида.
1: Да, Бычок, Чулок и Пирамида.
0: Нормально.
1: А Сергей пишет: деревня Русское Поле. Ну да, мы знаем,
0: поле,
1: есть такое.
0: Поле, Русское Поле. Но я не
1: твой
0: мог,
1: Колосок, да, мы поняли. Колосок и ваш голосок. А из интересных Сергей предлагает: деревня Морковь. Морковкина.
0: Вот, классно, Морковкина. Хорошо, Серега.
1: А жители морковчане?
0: Морковцы.
1: Морковцы?
0: А может и морковки?
1: Он морковь будет тогда, он, да? А она морква.
0: А она свекровь. Юля пишет нам: «Гнездо Шаляпина». Вот такое название. Интересно.
1: «Гнездо Шаляпина».
0: Да. И вот сообщение от Ольги мне понравилось. Она предлагает назвать село... «Большие дыньки». «Большие дыньки». Ну, как звучит?
1: Великолепно.
0: Хорошо.
1: А выращивать там будут арбузы.
0: Да.
1: А промысел будет арбузы.
0: А вот опять же к жителям, да? Оля, напишите, как зовут жителей. Называют-то.
1: Дыняне.
0: Дыняне?
1: Большедыневцы.
0: Даже есть нецензурные названия, которые мы не будем зачитывать.
1: Мы не будем, да, озвучивать.
0: А вот Надя пишет: «Лето Пролеталово». Лето Пролеталово село.
1: Мне кажется, это, наверное, даже больше дачное село, которое потом переквалифицировалось под дачный поселок. Ну, там живут 3 месяца все. В году, и все.
0: Дачный поселок Лето Пролеталово.
1: Лето Пролеталово, а потом...
0: На зима Закрывалово.
1: На зима Закрывалово. Соседние переезжают.
0: Соседние Переезжалово тогда уже надо, ну, давай. В тему названия сел, да?
1: Да.
0: И дома Оставалово.
1: Дома Оставалова, да.
0: Алеша пишет нам: «Тезка, привет, портал, Лана и Алексей». Тезка, тебе тоже привет. Ахи-Вздохово. Село Ахи-Вздохово.
1: Ахи-Вздохово.
0: Ахи-Вздохово. Классно.
1: Интересно, а когда называли, вот это вот такие эмоции вызвало это место, территория? Настолько красиво, может быть?
0: Может
1: или
0: быть,
1: Или Ахи-Вздохово,
0: да.
1: Тут жить-то как будет хорошо.
0: Сергей шутит нам: «Я Никита из деревни Побритово». Вот это вот хорошо.
1: Никита, Стас, Дюша, да,
0: да,
1: все здесь.
0: А я Никита, Побрито, ну и вот село Побритово.
1: Ну вообще опять хочется, да, вернуться к нашей Раше. Мы живем в большой многонациональной стране. Все иностранцы нам завидуют. Они ее называют Раша. И только мы с гордостью говорим: это наша Раша. Ну вот, судя по всему, все жители нашей Раши тут откликаются.
0: С юмором,
1: душевненько,
0: все,
1: да.
0: С позитивом. Друзья, придумываем смешное название для новой в деревне в России. Свои варианты и версии присылайте в мессенджер Макс на номер 839-405-4945. На кону классный подарок от нашего партнера «Ледовая арена Остальная».

0: Реклама на радио «Портал».
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все 15 августа. До встречи в Норе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: На «Радиопортал» наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в среду, 5 августа.
9: Овны, не стоит ждать идеальный момент, он уже наступил.
8: Тельцы, не удивляйтесь, если старое знакомство напомнит о себе самым приятным образом.
9: Близнецы, чем меньше сегодня будете сомневаться в себе, тем больше успеете.
8: Раки, иногда достаточно просто сменить обстановку, чтобы появились новые мысли.
9: Львы, сегодня люди будут внимательнее слушать вас, чем обычно. Пользуйтесь этим разумно.
8: Девы, не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня, но с хорошим настроением.
9: Весы, если появится возможность кому-то помочь, соглашайтесь. Судьба щедро отблагодарит вас.
8: Скорпионы, сегодня стоит отпустить ситуацию, которую вы слишком долго пытались удержать.
9: Стрельцы, хорошие новости могут прийти сегодня совсем не тем способом, которого вы ожидали.
8: Козероги, неожиданно освободившееся время лучше потратить на то, что давно откладывали для души.
9: Водолеи, сегодня ваша любознательность станет ключом к удачному решению.
8: Ну и, наконец, рыбы, сегодня не бойтесь сделать маленький шаг навстречу человеку. Иногда именно он меняет все.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Китайские автомобили все чаще появляются на российских станциях технического обслуживания. За первую половину нынешнего года число таких визитов в автомастерские существенно выросло. Так в чем же причина? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Наплыв китайских автомобилей в автосервисы объясняется не их плохим качеством, а резким ростом продаж и развитием вторичного рынка. Большинство визитов на СТО – это плановое обслуживание или подготовка к продаже, а вовсе не ремонт поломок. Надежность китайских машин сегодня сопоставима с другими иномарками, поскольку они успешно выдерживают большие пробеги, а стоимость их обслуживания растет крайне медленно, всего порядка 5% в год, что делает их эксплуатацию вполне себе доступной. Рост доли китайских брендов вынуждает сами станции техобслуживания менять свои бизнес-модели. Если раньше сервисы были заточены под европейские и японские стандарты, то сейчас происходит массовое переобучение персонала, закупка диагностического оборудования, специфического для программного обеспечения китайских автопроизводителей. Это, в свою очередь, создает здоровую конкуренцию, поскольку стоимость нормочасов для китайцев остается сбалансированной, а доступность запчастей, как оригинальных, так и качественных аналогов, продолжает расти, несмотря ни на что. Тот факт, что владельцы не избавляются от машин из-за дороговизны ремонта, свидетельствует о формировании лояльности к брендам из Поднебесной. Покупатели, которые в 2022-2023 годах перешли на китайцев, что называется, вынужденно, сегодня делают свой осознанный выбор в пользу обновления модели того же производителя. Это означает, что детище китайского автопрома успешно прошли проверку российскими дорогами, да и климатом. В ближайшие годы мы с вами увидим, что называется, взросление парка. Если сейчас на сервисах преобладают машины до 3 лет, то к 2027-2028 годам доля автомобилей с пробегом свыше 100 тысяч километров железобетонно значительно увеличится. Это станет настоящим тестом для долговечности, для узлов и различных агрегатов. Однако текущая статистика по таксопаркам дает оптимистичный прогноз. При соблюдении регламента обслуживания китайские автомобили способны стать полноценной заменой ушедшим западным брендам, обеспечивая предсказуемую стоимость владения на длинной дистанции.
0: Автомобильные факты.
1: Рынок сервисных услуг перестал воспринимать китайские автомобили как временное явление, поскольку сегодня это уже можно смело назвать фундаментом российского автопарка. А высокая активность на станциях техобслуживания – это признак не кризиса надежности, а высокой интенсивности эксплуатации нормального жизненного цикла современных транспортных средств. По информации аналитического агентства «Автостат», в середине нынешнего года автопарк России пополнился до почти 3,5 миллионов легковых автомобилей китайского производства, что составляет более 7,5% от общего числа зарегистрированных в стране машин. Таким образом, почти каждое 14-е транспортное средство в нашей стране сегодня китайского производства. В рейтинге брендов лидирует Хавейл, который реализовал более 690 тысяч своих единиц. За ним следуют Черри 662,5 тысячи единиц и Джили 576 тысяч единиц. Также в пятерку наиболее популярных марок вошли Чанган и Лифан. Среди конкретных моделей абсолютным фаворитом стал Хавейл Джолион. Его приобрели 275,5 тысяч штук. В список массовых китайцев также попали Черри Тигу 7 Pro Max, Джили Манжара и Джили Кулрей, а также Хавейл F7, Амода C5 и Черри Тигу 4 Pro. Вот такая вам информация в пути, друзья. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
5: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
5: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
7: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радіопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Удары вооруженных сил Украины в Геленджике и Московской области свидетельствуют об общей эскалации конфликта. Как заявили Управление Верховного комиссариата Организации Объединенных Наций по правам человека, необходимо делать все, чтобы не допускать жертв среди мирного населения. Добавлю, ранее в Министерстве иностранных дел России подчеркнули, спонсорами нынешнего терроризма являются натовские страны. Российские дипломаты указывают, ранее НАТО и Евросоюз декларировали нулевую толерантность к терроризму, сейчас же они сами стали частью международной террористической деятельности. Кремль называет терроризмом удары вооруженных сил Украины по гражданским объектам, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу. Владимир Путин неоднократно подчеркивал, в случае выполнения украинской стороной парафированного еще в 2022 году в Стамбуле проекта двустороннего соглашения, конфликт уже бы закончился. Закон, призванный стабилизировать ситуацию на топливном рынке и обеспечить горюче-смазочными материалами граждан и предприятия, принят на государственном уровне. Документ предусматривает создание стимулов для поставок в Россию топлива в условиях временного дефицита. Изменения по предложению правительства внесены в налоговый кодекс. Новый механизм будет работать только при действующем запрете на экспорт этой важной для страны продукции. Для сдерживания роста внутренних цен на дизельное топливо власть установит импортный демпфер, то есть введут для предприятий компенсацию за поставки горючего по ценам ниже экспортных. Таким образом, для дизтоплива вводится тот же механизм, который уже действовал для автомобильного бензина. По оценкам Минэнерго, это поможет сформировать дополнительные экономические стимулы для поставок импортного дизеля на внутренний рынок страны. Кодекс об административных правонарушениях расширен перечнем статей, предусматривающих выдворение мигрантов. Их число увеличилось с 22 до 45. К таковым относятся дискриминация по признакам пола, расы, национальности, языка, отношения к религии и другим основаниям. Ранее за это был предусмотрен только штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. Теперь для иностранцев полагается обязательная депортация. Кроме того, высылка вводится за неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции, Федеральной службы безопасности, органов госохраны, а также Росгвардии и других силовых структур. Для иностранцев это дополняется обязательным выдворением в дополнение к штрафу. Закон также ужесточает наказание за пропаганду или публичное демонстрирование запрещающей символики, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к нарушению территориальной целостности России, а также дискредитацию вооруженных сил России и за призывы к введению санкций против страны. С сентября продукцию АвтоВАЗа, в частности «Ладу Ларгус», можно будет арендовать по подписке. Автопроизводитель добавит эту модель в свой сервис долгосрочной аренды. Одновременно услуга станет доступна юридическим лицам, для организации подготовили отдельный договор. При долгосрочной аренде автомобиль, как правило, предоставляют с техническим обслуживанием и сезонной резиной, а страховка уже входит в стоимость. Эксперты отмечают, сервис долгосрочной аренды наиболее актуален тем, кому нужна машина, но они не хотят ее покупать и не хотят ее владеть. В настоящее время по подписке доступен седан «Лада Веста» в комплектации «Практик». Стоимость данной услуги на «Ладу Ларгус» будет составлять без малого 44 тысячи рублей в месяц. К управлению допускается до 3 водителей. Лимит пробега – 30 тысяч километров в год. В стоимость подписки уже включены ОСАГО, КАСКО, сезонная смена шин, телематика и обслуживание у официального дилера. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карп. Следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
7: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
7: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
8: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 542-93.

0: Дня придумаю.
1: Я думаю, я думаю, я
0: ничего опять не придумаю.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Ра! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: без тебя.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 475 украинских беспилотников. Российские войска ночью поразили в Киеве логистический центр МЛП «Чайка», инновационный терминал и логистический центр «Новой почты», а также логистический центр «Эпицентр». Об этом сообщили в Минобороны России. Российские военные при помощи БПЛА «Герань» уничтожили два безэкипажных катера ВСУ в 80 километрах юго-восточнее города Очаково в акватории Черного моря. Пожары возникли в Киеве после серии взрывов. Небо над столицей Украины с утра было затянуто дымом. Кроме того, южнее Одессы бойцы атаковали три сухогруза с вооружением и военным имуществом. Противодействие мошенничеству и совершенствование миграционной политики являются одними из приоритетов работы Госдумы, заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Принятие решений в этих сферах направлено в первую очередь на защиту наших граждан, написал он в канале на платформе Макс. Володин отметил, что в четверг вступит в силу закон, направленный на борьбу с кибермошенничеством. По его словам, им вводится уголовная ответственность за нарушение ряда требований законодательства при заключении договора об оказании услуг связи с иностранным гражданином или лицом без гражданства. Более 150 предприятий в России включены в каталог производителей школьной формы. Мощности отечественных компаний позволяют выпускать весь основной ассортимент таких товаров, рассказали в Минпромторге. Российская легкая промышленность способна полностью удовлетворить спрос на школьную форму в стране. Отечественные предприятия готовы обеспечить образовательные организации и семьи качественной, безопасной и конкурентоспособной формы, отметили в Минпромторге. Подростки старше 14 лет смогут подтверждать статус студента или наличие справки об инвалидности с помощью цифрового ID на платформе Макс. Он действует наравне с бумажными документами, и использовать его можно по желанию, рассказала Минцифры. Применять цифровой ID можно только для получения положенных льгот. Например, его можно будет использовать в ряде вузов для прохода в здания, в музеях, в кинотеатрах, для получения скидок и подтверждения возраста, а также в транспорте при оформлении льготных проездов. Минцифры напомнила, чтобы создать ID на национальной платформе, необходимо открыть раздел «Цифровой ID», нажать кнопку «Создать QR», предоставить согласие на обработку персональных данных и придумать пин-код для входа. Курс доллара на сегодня 81.13, курс евро 93.58. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Китайские автомобили все чаще появляются на российских станциях технического обслуживания. За первую половину нынешнего года число таких визитов в автомастерские существенно выросло. Так в чем же причина? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Наплыв китайских автомобилей в автосервисы объясняется не их плохим качеством, а резким ростом продаж и развитием вторичного рынка. Большинство визитов на СТО – это плановое обслуживание или подготовка к продаже, а вовсе не ремонт поломок. Надежность китайских машин сегодня сопоставима с другими иномарками, поскольку они успешно выдерживают большие пробеги, а стоимость их обслуживания растет крайне медленно, всего порядка 5% в год, что делает их эксплуатацию вполне себе доступной. Рост доли китайских брендов вынуждает сами станции техобслуживания менять свои бизнес-модели. Если раньше сервисы были заточены под европейские и японские стандарты, то сейчас происходит массовое переобучение персонала, закупка диагностического оборудования, специфического для программного обеспечения китайских автопроизводителей. Это, в свою очередь, создает здоровую конкуренцию, поскольку стоимость нормочасов для китайцев остается сбалансированной, а доступность запчастей, как оригинальных, так и качественных аналогов, продолжает расти, несмотря ни на что. Тот факт, что владельцы не избавляются от машин из-за дороговизны ремонта, свидетельствует о формировании лояльности к брендам из Поднебесной. Покупатели, которые в 2022-2023 годах перешли на китайцев, что называется, вынужденно, сегодня делают свой осознанный выбор в пользу обновления модели того же производителя. Это означает, что детище китайского автопрома успешно прошли проверку российскими дорогами, да и климатом. В ближайшие годы мы с вами увидим, что называется, взросление парка. Если сейчас на сервисах преобладают машины до 3 лет, то к 2027-2028 годам доля автомобилей с пробегом свыше 100 тысяч километров железобетонно значительно увеличится. Это станет настоящим тестом для долговечности, для узлов и различных агрегатов. Однако текущая статистика по таксопаркам дает оптимистичный прогноз. При соблюдении регламента обслуживания китайские автомобили способны стать полноценной заменой

0: шедшим западным брендом, обеспечивая предсказуемую стоимость владения на длинной дистанции.
1: Автомобильные факты.
0: Рынок сервисных услуг перестал воспринимать китайские автомобили как временное явление, поскольку сегодня это уже можно смело назвать фундаментом российского автопарка. А высокая активность на станциях техобслуживания – это признак не кризиса надежности, а высокой интенсивности эксплуатации нормального жизненного цикла современных транспортных средств. По информации аналитического агентства «Автостат», в середине нынешнего года автопарк России пополнился до почти 3,5 миллионов легковых автомобилей китайского производства, что составляет более 7,5% от общего числа зарегистрированных в стране машин. Таким образом, почти каждое 14-е транспортное средство в нашей стране сегодня китайского производства. В рейтинге брендов лидирует Хауэйл, который реализовал более 690 тысяч своих единиц. За ним следуют Чили 662,5 тысячи единиц и Джили 576 тысяч единиц. Также в пятерку наиболее популярных марок вошли Чанган и Лифан. Среди конкретных моделей абсолютным фаворитом стал Хауэйл Джолион. Его приобрели 275,5 тысяч штук. В список массовых китайцев также попали Черри Тигу 7 Pro Max, Джили Манжара и Джили Кулрей, а также Хавейл F7, Амода C5 и Черри Тигу 4 Pro. Вот такая вам информация в пути, друзья. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радио Портал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила. Иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
9: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
10: О, совсем другой разговор.
9: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
1: Я в моменте, и пролетел который день, я не заметил. На своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 542-93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
1: Но

0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
3: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего россиянина при попытке поджога военкомата в Калужской области по заданию СБУ. По данным ФСБ, подозреваемый инициативно установил сотрудничество с представителем СБУ, после чего, выполняя его задание, нанес надписи с оскорблениями представителей органов власти России на стены жилых домов. Позднее куратор предложил поджечь здание военного комиссариата, для чего молодой человек провел разведку объекта, приобрел компоненты и изготовил бутылки с зажигательной смесью. При попытке совершения преступления злоумышленника задержали сотрудники ФСБ России. При обыске у него обнаружили и изъяли несколько канистр с зажигательной смесью, а также средства связи, содержащие переписку с куратором. Возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин подписал накануне закон, который ужесточает контроль за производством лекарств и предусматривает возможность приостанавливать действие лицензии на такое производство при выявлении нарушений. Поправки внесены в закон об обращении лекарственных средств и несколько других законов. Так, если при проверке производства выявят критические нарушения правил GMP, создающие риск выпуска некачественных препаратов, то лицензию и сертификат GMP приостановят на срок до 120 дней. При этом по просьбе производителя заморозку лицензии можно будет продлить еще на 60 дней. Однако такой запрос можно будет оставить только по прошествии 60 дней с момента приостановки действия лицензии. Если за время заморозки нарушения не устранят, лицензия прекращается. Обнаруженные некачественные лекарства при этом можно будет не только изымать, но и уничтожать. Большой потенциал есть у России и Бразилии в совместной разработке перспективных морских технологий, в том числе робототехники, беспилотных и автономных аппаратов, заявил глава морской коллегии Николай Патрушев на переговорах в Бразилии. Среди перспективных тем сотрудничества он также назвал природоподобные технологии, которые сегодня активно развиваются в России. Патрушев добавил, что наша страна приглашает Бразилию сотрудничать в области морской логистики. Патрушев отметил непростую обстановку, которая складывается сейчас в Мировом океане, который вновь становится ареной для геополитической борьбы. Роспотребнадзор информирует граждан о приближении второго пика активности клещей, который ожидается в конце августа, начале сентября, и призывает соблюдать меры личной профилактики. Риски заражения опасными клещевыми инфекциями остаются высокими, несмотря на снижение активности особей на данный момент. В случае обнаружения присосавшегося клеща необходимо аккуратно удалить его пинцетом или специальным устройством, обработать место укуса антисептиком и как можно быстрее обратиться в медучреждение. Курс доллара на сегодня 81.13, курс евро 93.58. Выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
7: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
6: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
7: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
6: Ловите волну с «Лиски Тур».
8: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
9: Да и нам с папой Нора очень нравится.
10: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейский Союз и НАТО уничтожили последние основы возможной системы европейской безопасности. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, решения западных государств разрушили механизмы, которые в будущем могли бы стать основой для формирования единой архитектуры стабильности на континенте. Колоссальные средства, потраченные западными странами на поддержку киевского режима, могли бы превратить Украину в технологический Дубай. Однако все идет на закупку беспилотников, включая дальнобойные системы с реактивными двигателями, а также ракеты и истребителей. Это, по словам российских дипломатов, никак не способствует установлению мира. Как ранее отмечал Владимир Путин, вооруженные силы Украины превратились в террористическую организацию. Президент России заявил, нелегитимный режим в Киеве, захвативший власть, перешел к откровенному терроризму, а его спонсоры становятся пособниками террористической деятельности. Мониторинг цен на продукты на всех этапах усилит Кабинет министров. Механизм вводится в отношении товаров и услуг, который учитывает Росстат при расчете инфляции. Закон будет действовать с начала 2027 года. Правительство сможет утверждать перечень государственных органов, которые имеют доступ к информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказаниями, связанных с ней услуг. Ведомства будут обрабатывать данные об объеме реализованных товаров, выручке, затратах, прибыли из налоговых деклараций, бухучета и аудиторских заключений. Владимир Путин заявил, в стране есть риски ускорения инфляции, однако экономическая ситуация России стабильна и устойчива. По словам главы государства, в отличие от других развитых экономик, Российская Федерация удерживает 4-е место в мире по паритету покупательной способности после Китая, Соединенных Штатов и Индии, и 1-е место в Европе, а по темпам экономического роста опережает Европейский Союз. Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними продлится до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. За время работы в течение уже 5 лет оформлено порядка 746 тысяч гаражей собственности граждан, но заявлений идет достаточно много. По оценке, еще порядка 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под данный механизм, и у жителей России есть достаточно большой спрос на данную услугу. Требования к гаражам, которые могут перейти в собственность, остаются точно такими же. Это капитальные постройки, возведенные до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, расположенные на земельных участках в государственной или муниципальной собственности. Российские вузы завершают прием согласия на зачисление. Уже опубликованы первые приказы для абитуриентов приоритетного этапа – это льготники, целевики и олимпиадники. Для них вступительный марафон завершился, они уже первокурсники. Теперь на места, которые остались свободными, будут зачислять остальных абитуриентов, тех, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний учреждений образования. Это так называемый основной этап. Зачисление данной категории абитуриентов вузы издадут 7 августа. Рособорнадзор и Минпросвещение отмечают, этот год стал рекордным по числу 100-бальников ЕГЭ, их более 10 тысяч. Кроме того, выросло количество призеров и победителей Олимпиад, которые имеют право приоритетного зачисления. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же, как...

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Thank you.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. +7 473 211 56 98.

0: КС Лада.
1: Нора. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
2: Да и нам с папой Нора очень нравится.
3: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре «Сити Плаза», первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 5 42 93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8 473 64 5 28 39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
2: Реклама на радиопортал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: «Автотранстур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
5: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край – заказывай! Суши-край.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Европейский Союз и НАТО уничтожили последние основы возможной системы европейской безопасности. Как отметили в Министерстве иностранных дел России, решения западных государств разрушили механизмы, которые в будущем могли бы стать основой для формирования единой архитектуры стабильности на континенте. Колоссальные средства, потраченные западными странами на поддержку киевского режима, могли бы превратить Украину в технологический Дубай. Однако все идет на закупку беспилотников, включая дальнобойные системы с реактивными двигателями, а также ракеты и истребителей. Это, по словам российских дипломатов, никак не способствует установлению мира. Как ранее отмечал Владимир Путин, вооруженные силы Украины превратились в террористическую организацию. Президент России заявил, нелегитимный режим в Киеве, захвативший власть, перешел к откровенному терроризму, а его спонсоры становятся пособниками террористической деятельности. Мониторинг цен на продукты на всех этапах усилит кабинет министров. Механизм вводится в отношении товаров и услуг, которые учитывает Росстат при расчете инфляции. Закон будет действовать с начала 2027 года. Правительство сможет утверждать перечень государственных органов, которые имеют доступ к информации о компаниях и предпринимателях, занимающихся торговлей продовольственными товарами и оказаниями связанных с ней услуг. Ведомства будут обрабатывать данные об объеме реализованных товаров, выручке, затратах, прибыли из налоговых деклараций, бухучета и аудиторских заключений. Владимир Путин заявил, в стране есть риски ускорения инфляции, однако экономическая ситуация России стабильна и устойчива. По словам главы государства, в отличие от других развитых экономик, Российская Федерация удерживает 4-е место в мире по паритету покупательной способности после Китая, Соединенных Штатов и Индии, и 1-е место в Европе, а по темпам экономического роста опережает Европейский Союз. Упрощенный порядок оформления гаражей и земли под ними продлится до 1 сентября 2031 года. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. За время работы в течение уже 5 лет оформлено порядка 746 тысяч гаражей собственности граждан, но заявлений идет достаточно много. По оценке, еще порядка 500 тысяч гаражей на сегодняшний день могут попасть под данный механизм, и у жителей России есть достаточно большой спрос на данную услугу. Требования к гаражам, которые могут перейти в собственность, остаются точно такими же. Это капитальные постройки, возведенные до 29 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу градостроительного кодекса, расположенные на земельных участках в государственной или муниципальной собственности. Российские вузы завершают прием согласия на зачисление. Уже опубликованы первые приказы для абитуриентов приоритетного этапа – это льготники, целевики и олимпиадники. Для них вступительный марафон завершился, они уже первокурсники. Теперь на места, которые остались свободными, будут зачислять остальных абитуриентов, тех, кто поступает по результатам ЕГЭ и дополнительных внутренних испытаний учреждений образования. Это так называемый основной этап. Зачисление данной категории абитуриентов вузы издадут 7 августа. Рособорнадзор и Минпросвещение отмечают, этот год стал рекордным по числу 100-бальников ЕГЭ, их более 10 тысяч. Кроме того, выросло количество призеров и победителей Олимпиад, которые имеют право приоритетного зачисления. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 13 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 58 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2 этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: российских станциях технического обслуживания. За первую половину нынешнего года число таких визитов в автомастерские существенно выросло. Так в чем же причина? С вами Забаранка Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
0: Наплыв китайских автомобилей в автосервисы объясняется не их плохим качеством, а резким ростом продаж и развитием вторичного рынка. Большинство визитов на СТО – это плановое обслуживание или подготовка к продаже, а вовсе не ремонт поломок. Надежность китайских машин сегодня сопоставима с другими иномарками, поскольку они успешно выдерживают большие пробеги, а стоимость их обслуживания растет крайне медленно – всего порядка 5% в год, что делает их эксплуатацию вполне себе доступной. Рост доли китайских брендов вынуждает сами станции техобслуживания менять свои бизнес-модели. Если раньше сервисы были заточены под европейские и японские стандарты, то сейчас происходит массовое переобучение персонала, закупка диагностического оборудования, специфического для программного обеспечения китайских автопроизводителей. Это, в свою очередь, создает здоровую конкуренцию, поскольку стоимость нормочасов для китайцев остается сбалансированной, а доступность запчастей, как оригинальных, так и качественных аналогов, продолжает расти, несмотря ни на что. Тот факт, что владельцы не избавляются от машин из-за дороговизны ремонта, свидетельствует о формировании лояльности к брендам из Поднебесной. Покупатели, которые в 2022-2023 годах перешли на китайцев, что называется, вынужденно, сегодня делают свой осознанный выбор в пользу обновления модели того же производителя. Это означает, что детище китайского автопрома успешно прошли проверку российскими дорогами, да и климатом. В ближайшие годы мы с вами увидим, что называется, взросление парка. Если сейчас на сервисах преобладают машины до 3 лет, то к 2027-2028 годам доля автомобилей с пробегом свыше 100 тысяч километров железобетонно значительно увеличится. Это станет настоящим тестом для долговечности, для узлов и различных агрегатов. Однако текущая статистика по таксопаркам дает оптимистичный прогноз. При соблюдении регламента обслуживания китайские автомобили способны стать полноценной заменой ушедшим западным брендам, обеспечивая предсказуемую стоимость владения на длинной дистанции.
1: Автомобильные факты.
0: Рынок сервисных услуг перестал воспринимать китайские автомобили как временное явление, поскольку сегодня это уже можно смело назвать фундаментом российского автопарка. А высокая активность на станциях техобслуживания – это признак не кризиса надежности, а высокой интенсивности эксплуатации нормального жизненного цикла современных транспортных средств. По информации аналитического агентства «Автостат», в середине нынешнего года автопарк России пополнился до почти 3,5 миллионов легковых автомобилей китайского производства, что составляет более 7,5% от общего числа зарегистрированных в стране машин. Таким образом, почти каждое 14-е транспортное средство в нашей стране сегодня китайского производства. В рейтинге брендов лидирует Хауэйл, который реализовал более 690 тысяч своих единиц. За ним следуют Чири 662,5 тысячи единиц и Джили 576 тысяч единиц. Также в пятерку наиболее популярных марок вошли Чанган и Лифан. Среди конкретных моделей абсолютным фаворитом стал Хауэйл Джолион. Его приобрели 275,5 тысяч штук. В список массовых китайцев также попали Чери Тигу 7 Pro Max, Джили Манжара и Джили Кулрей, а также Хавейл F7, Амода C5 и Черри Тигу 4 Pro. Вот такая вам информация в пути, друзья. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Через туман. Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя-погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

Весь город на одной волне. На одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджета.

0: выездных до премиальных. Мебель Сити. Летом выгоднее. Нововоронеж. Космонавтов 29Б. Торговый центр «Антарис». Третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на Радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: и get you out of my head.
1: Какую любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но возможно, это все из-за того.

0: Жми в квартал. Заводской проезд 6Б. Бывшая база Орса.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.